0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Gema Caballero canta la milonga con la guitarra de Pedro Barragán.
2: Y allá.